0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 10 июня, католическая церковь чтит память святого Ландри, епископа Парижского. Ландри прославился тем, что оказывал помощь бедным во время голода. Рядом с собором построил больницу «Дом Божий», продав все свое имущество. Ландри умер 10 июня 656 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Александра Притулла, служил в Могилеве, в Украине и в Курске. Был арестован дважды в 1936 и 1937 годах. Дата смерти неизвестна. Слава тебе, Всевышний!
0: Новости из Ватикана по-русски. Вечером 8 июня в рамках апостольского визита в Испанию Лев XIV встретился с католической общиной Мадридской архиепархии. Грандиозное молитвенное бодрствование развернулось на трибунах знаменитого футбольного стадиона «Сантьяго Бернабео», вмещающего более 80 тысяч зрителей. Прибывшего папу тепло приветствовал архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо Кано, который преподнес святейшему отцу Парпусу традиционный белый мадридский головной убор в знак сыновнего гостеприимства. Программа вечера была насыщена живыми свидетельствами. Перед собравшимися выступили представители епархиального совета мирян, приходских советов, духовенства, а также семья мигрантов из Перу и молодой неофит Альваро, недавно принявший крещение. Обращаясь к многотысячной пастве, Лев XIV метафорически сравнил церковь с полифоническим хором, где каждый голос сохраняет свою уникальность ради общей гармонии. Сухая статистика, цифры и факты не способны породить живую христианскую общину. Для этого нашему сердцу необходимо петь. Размышляя о призвании христиан в мегаполисе, Святейший Отец отметил, что Мадрид – не только европейская столица, где принимаются судьбоносные решения, но и перекресток человеческих судеб, ищущих новые возможности. Папа предостерег от опасности превращения веры в инструмент принудительного однообразия. В Новом Завете многоголосие свидетельствует об общении в многообразии. Это прямая противоположность тому согласию, что исчезло в Вавилоне, где люди, скованные тоталитарным и сугубо человеческим проектом, в итоге перестали понимать своего ближнего. В качестве альтернативы вавилонскому смешению и безликой унификации папа предложил образ ветхозаветного пророка Неемии, восстанавливавшего стены Иерусалима силами всей общины. Лев XIV процитировал свою энциклику «Magnifica Humanitas». «В многообразии голосов и взглядов существует светлая возможность созидать вместе, превращая разнообразие в ресурс, а служение и диалог – в общую почву, на которой произрастают справедливость и братство». Особое внимание епископ Рима уделил вызовам, с которыми церковь сталкивается в современном мегаполисе, где пульсирует совершенно иная культура. Папа призвал верующих проникать в самое глубокое ядро души городов и не бояться выходить за рамки привычного круга общения. Именно поэтому так важно не рассчитывать силы и не замыкаться каждому в своей группе или в той реальности, где он уже чувствует себя в безопасности, среди людей, которые всегда поют одну и ту же мелодию. Чтобы достичь сердца города, нужно развивать себе осознание того, что истина симфонична и всегда превосходит нас. Святейший Отец призвал поместную церковь относиться к епархиальным и приходским советам не как к бюрократической рутине, а как к пространству общинного распознавания. Он посоветовал священникам вчитываться в жизнь кварталов, культурные сдвиги и социальное напряжение в свете Слова Божьего. Не бойтесь творческого беспокойства и поисков нового равновесия, которое пробуждает Дух Святой. Наслаждайтесь этим. Лев XIV поблагодарил всех, кто поделился своими историями исцеления, обретения веры и преодоления предрассудков, особо отметив, что любовь – это единственный язык, позволяющий каждому человеку чувствовать себя дома. Будьте для всех словно открытая Библия, пусть на ваших лицах и в вашей жизни люди встречают Слово Божье, напутствовал Мадрид Святейший Отец. После совместного пения молитвы «Отче наш» Папа благословил краеугольные камни новых епархиальных объектов и преподал апостольское благословение.

Завершая мадридскую часть апостольского визита в Испанию, утром 8 июня Лев XIV встретился в павильоне выставочного комплекса «Ифема» с 17 тысячами представителей волонтерского движения из Мадрида и различных областей страны. Епископ Рима поблагодарил добровольцев за самоотверженное служение церкви и отметил, что многие посвятили подготовке визита месяцы напряженной работы. Главным свидетельством христианина в современном мире остается безвозмездность. Обращаясь к евангельскому образу закваски, Святейший Отец отметил, что христиане призваны вносить в мир закваску бескорыстия, способную преображать человеческие отношения и укреплять нравственное и духовное здоровье общества. В мире, где все чаще господствует логика процента и прибыли, необходимо мыслить и жить согласно истинной логике целостного человеческого развития. Именно такую перспективу предлагает Евангелие, призывая творить добро, не ожидая вознаграждения. Лев XIV напомнил, что Христос сам принес миру закваску Царства Небесного, смешав ее с тестом нашей больной человеческой природы, дабы исцелить ее изнутри водой и кровью своей жертвы и огнем своего Святого Духа. Господь послал учеников продолжать его дело не только проповедью, но и прежде всего евангельским образом жизни, мышлением и поведением. Одним из важнейших признаков евангельского стиля является бескорыстное служение ближним, быть знаками и орудиями царства любви, справедливости и мира. Благодаря труду тысяч добровольцев в эти дни папского визита Мадрид стал ближе к Царству Божьему. Однако это не заслуга человека, а Господня благодать. Епископ Рима призвал волонтеров с твердой верой продолжать смиренное великодушное служение. В конце встречи по просьбе архиепископа Мадрида Лев XIV осветил 18 краеугольных камней приходов, которые церковная провинция построит в ближайшие годы.

0: 9 июня в Кафедральном соборе Барселоны, освященной во имя Святого Креста и священномученицы Евлалии, папа Лев XIV возглавил молитву дневного часа. Говоря о литургии часов, Второй Ватиканский собор называет ее «гласом той невесты, которая взывает к своему жениху», и «молитвой, которую Христос в единении со своим телом возносит к Отцу». Ссылаясь на эти два определения в своей проповеди, папа остановился на словах «невеста» и «тело». Первое из этих слов напоминает, что церковь – это прежде всего возлюбленная Богом невеста. Бог собрал вас здесь, потому что Он любит вас самих и ваши общности, уникальную красоту и благодать. Именно вас, а не кого-то другого, Он выбрал, чтобы вы представляли сообщество святых здесь, в Барселоне. Второе слово «тело» отсылает к зачитанному на литургии часов первому посланию Коринфянам. «Если Христос – жених, возлюбивший нас первым, то Он также и глава, с которым мы связаны как члены единого организма, одни на служении у других, народ всякого колена, языка и племени». Все мы воодушевлены деянием одного Духа, все призваны к одной и той же святости. Как и в любом теле, пояснил далее Папа, среди нас есть органы более сильные, более слабые, некоторые из них заметны, поскольку они исполняют видимые функции, другие сокрыты, поскольку действуют изнутри. Этим сравнением мы можем продемонстрировать разнообразие и важность всех ролей и миссий в общине. Но послание всегда одно и то же. Мы сильны в единстве и многообразии наших даров. И мы едины, потому что воодушевлены одним Духом, Духом Христа, Духом общения ради спасения всех. Лев XIV обратился к свидетельству мучеников, в честь одной из которых, святой Евлалии, небесной покровительницы Испании, освящен Кафедральный собор Барселоны. Нашу эпоху, раздираемую войнами и индивидуализмом, давайте и мы будем мучениками, то есть свидетелями и пророками единства, гостеприимства, согласия и мира, пусть даже ценой жертв и отречений, сказал папа. Подобно святой Евлалии и многим другим мученикам, давайте ответим «да» с готовностью, где это необходимо, умереть для нас самих, потерять себя, чтобы вновь себя обрести, отречься от всего лишнего, чтобы построить то главное, что будет длиться вечно.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 2. Святой Бонифаций. Усилия человека и благодать Бога. Сегодня в цикле «Вкус веры» мы поговорим о том, как благодать Божия подкрепляет каждое наше усилие на пути духовного совершенствования. Сопровождать нас в этих размышлениях будет один из самых известных святых Германии – и, конечно, кулинарная традиция, связанная с его почитанием. 5 июня церковь чтит память святого Бонифация. Этот святой родился в Англии, но вошел в историю как апостол Германии. В 8 веке он отправился в дремучие германские леса, населенные воинственными языческими племенами хатов и саксов. В 723 году он прибыл в город Гайсмар. Недалеко от него рос гигантский многовековой дуб Тора, который был главной святыней местных язычников. Они верили, что любой, кто посмеет осквернить это дерево, будет мгновенно испепелен молнией громовержца. Бонифаций решил развеять этот миф и явить силу истинного Бога. На глазах у огромной толпы разгневанных язычников он взял в руки топор и нанес по стволу первый удар. Предание гласит, что едва сталь коснулась дерева, как с ясного неба поднялся мощнейший вихрь, и в дуб ударила молния. Гигантское дерево с грохотом раскололось на 4 равные части и рухнуло, подняв в воздух тучи щепок. язычники, ожидавшие мгновенной гибели Бонифация, были так поражены бессилием Тора и величием Бога, что прямо там приняли крещение. Из древесины поверженного дуба Бонифаций построил первую часовню в честь святого апостола Петра. Миссионерский успех святого Бонифация в германских землях основывался на культуре и просвещении. Он совершил настоящую революцию в евангелизации, призвав на помощь образованных английских монахинь. Вместе они основывали школы, обучали местное население медицине, грамоте и передовым методам ведения хозяйства, что растопило лед в отношениях с языческими племенами быстрее любых проповедей. Для Бонифация книга всегда была главным инструментом христианского просвещения. Именно книга стала его последним щитом во время трагической гибели во Фрисландии в 754 году. Когда на лагерь 80-летнего архиепископа напали разбойники, старец запретил своим спутникам браться за оружие и вместо меча поднял над головой Евангелие, приняв удар на себя. В память об этом подвиге святого Бонифация часто изображают держащим в руках священную книгу, пронзенную мечом или кинжалом. Примерно с XIX века в Германии существует традиция в день памяти святого Бонифация выпекать «блиц-торте» – молниеносный торт. Название десерта – символическое указание на дуб Тора, сокрушенный Божьей силой и верой святого. И, конечно, его рецепт и технология изготовления – это своеобразное переосмысление евангельского свидетельства апостола Германии. В основе торта – плотное, но нежное песочное тесто – которая символизирует твердость веры святого Бонифация, не побоявшегося выступить против язычников. Важно заметить, что, несмотря на плотность, тесто остается нежным. Именно такой была забота святого о людях. Он не выступал против них самих, а лишь хотел указать им на ложность верований и очистить путь к спасению. Сверху тесто покрывается слоем воздушной меренги, которая, с одной стороны, является напоминанием той самой бури, неожиданно разыгравшейся, когда топор святого Бонифация коснулся ствола дуба, а с другой – знаком божественного вмешательства, сокрушившего язычество. Последний слой – обжаренные миндальные лепестки – символизируют щепки языческого дуба, разлетевшиеся от удара топора и молнии. Готовый торт разрезают и начиняют сладким кремом. Он служит напоминанием о тех благодатных плодах, которые принесли усилия святого Бонифация на германской земле –

0: На протяжении 2,5 веков эта немецкая кулинарная традиция не только является напоминанием о сцене из жизни одного из самых известных святых Германии, но и служит важной иллюстрацией духовной истины. В жизни каждого из нас есть свой дуб Тора, повторяющиеся грехи, гордыня, сосредоточенность на себе и своих нуждах, которые так мешают нам замечать ближнего. Духовная жизнь требует решимости святого Бонифация и твердости веры. Иногда нужно взять в руки топор воли для борьбы со своим грехом. Да, обломки летят во все стороны, и может показаться, что привычный нам мир рушится, но именно на этом пепелище рождается сладость новой жизни во Христе. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Позволив умереть нашим страстям и грехам, мы сможем обрести новую жизнь в Боге. Давайте вспомним еще и молнию, ударившую в тот момент, когда святой занес топор. Бог приходит нам на помощь, когда мы предпринимаем усилия. Святой Бонифаций призывает нас: «Будем стоять в том, что праведно, и приготовим души наши к испытанию. Будем уповать на укрепляющую помощь Бога и скажем Ему: „Господи, Ты был нам прибежищем из рода в род. То, что мы сами не можем нести, понесем с помощью Христа, ибо Он говорит нам: „Иго мое благо, и бремя мое легко“». Продолжим битву в день Господень. Пусть этот призыв останется с нами и напомнит нам о необходимости соработания благодати Божией, ведь Бог не сможет благословить наши шаги, если мы не начнем переставлять ноги.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 10 июня католическая церковь чтит память святого Ландри, епископа Парижского. Ландри прославился тем, что оказывал помощь бедным во время голода. Рядом с собором построил больницу «Дом Божий», продав все свое имущество. Ландри умер 10 июня 656 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Александра Притулла, служил в Могилеве, в Украине и в Курске. Был арестован дважды в 1936 и 1937 годах. Дата смерти неизвестна. Слава тебе, Всевышний!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 8 июня в рамках апостольского визита в Испанию Лев XIV встретился с католической общиной Мадридской архиепархии. Грандиозное молитвенное бодрствование развернулось на трибунах знаменитого футбольного стадиона «Сантьяго Бернабео», вмещающего более 80 тысяч зрителей. Прибывшего папу тепло приветствовал архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо Кано, который преподнес святейшему отцу Парпусу традиционный белый мадридский головной убор в знак сыновнего гостеприимства. Программа вечера была насыщена живыми свидетельствами. Перед собравшимися выступили представители епархиального совета мирян, приходских советов, духовенства, а также семья мигрантов из Перу и молодой неофит Альваро, недавно принявший крещение. Обращаясь к многотысячной пастве, Лев XIV метафорически сравнил церковь с полифоническим хором, где каждый голос сохраняет свою уникальность ради общей гармонии. Сухая статистика, цифры и факты не способны породить живую христианскую общину. Для этого нашему сердцу необходимо петь. Размышляя о призвании христиан в мегаполисе, святейший отец отметил, что Мадрид – не только европейская столица, где принимаются судьбоносные решения, но и перекресток человеческих судеб, ищущих новые возможности. Папа предостерег от опасности превращения веры в инструмент принудительного однообразия. В Новом Завете многоголосие свидетельствует об общении в многообразии. Это прямая противоположность тому согласию, что исчезло в Вавилоне, где люди, скованные тоталитарным и сугубо человеческим проектом, в итоге перестали понимать своего ближнего. В качестве альтернативы вавилонскому смешению и безликой унификации папа предложил образ ветхозаветного пророка Неемии, восстанавливавшего стены Иерусалима силами всей общины. Лев XIV процитировал свою энциклику «Magnifica Humanitas». «В многообразии голосов и взглядов существует светлая возможность созидать вместе, превращая разнообразие в ресурс, а служение и диалог в общую почву, на которой произрастают справедливость и братство». Особое внимание епископ Рима уделил вызовам, с которыми церковь сталкивается в современном мегаполисе, где пульсирует совершенно иная культура. Папа призвал верующих проникать в самое глубокое ядро души городов и не бояться выходить за рамки привычного круга общения. Именно поэтому так важно не рассчитывать силы и не замыкаться каждому в своей группе или в той реальности, где он уже чувствует себя в безопасности, среди людей, которые всегда поют одну и ту же мелодию. Чтобы достичь сердца города, нужно развивать в себе осознание того, что истина симфонична и всегда превосходит нас. Святейший Отец призвал поместную церковь относиться к епархиальным и приходским советам не как к бюрократической рутине, а как к пространству общинного распознавания. Он посоветовал священникам вчитываться в жизнь кварталов, культурные сдвиги и социальное напряжение в свете Слова Божьего. Не бойтесь творческого беспокойства и поисков нового равновесия, которое пробуждает

Завершая мадридскую часть апостольского визита в Испанию, утром 8 июня Лев XIV встретился в павильоне выставочного комплекса «Ифема» с 17 тысячами представителей волонтерского движения из Мадрида и различных областей страны. Епископ Рима поблагодарил добровольцев за самоотверженное служение церкви и отметил, что многие посвятили подготовке визита месяцы напряженной работы. Главным свидетельством христианина в современном мире остается безвозмездность. Обращаясь к евангельскому образу закваски, Святейший Отец отметил, что христиане призваны вносить в мир закваску бескорыстия, способную преображать человеческие отношения и укреплять нравственное и духовное здоровье общества. В мире, где все чаще господствует логика процента и прибыли, необходимо мыслить и жить согласно истинной логике целостного человеческого развития. Именно такую перспективу предлагает Евангелие, призывая творить добро, не ожидая вознаграждения. Лев XIV напомнил, что Христос сам принес миру закваску Царства Небесного, смешав ее с тестом нашей больной человеческой природы, дабы исцелить ее изнутри водой и кровью своей жертвы и огнем своего Святого Духа. Господь послал учеников продолжать его дело не только проповедью, но и прежде всего евангельским образом жизни, мышлением и поведением. Одним из важнейших признаков евангельского стиля является бескорыстное служение ближним, быть знаками и орудиями царства любви, справедливости и мира. Благодаря труду тысяч добровольцев в эти дни папского визита Мадрид стал ближе к Царству Божьему. Однако это не заслуга человека, а Господня благодать. Епископ Рима призвал волонтеров с твердой верой продолжать смиренное великодушное служение. В конце встречи по просьбе архиепископа Мадрида Лев XIV осветил 18 краеугольных камней приходов, которые церковная провинция построит в ближайшие годы.

9 июня в Кафедральном соборе Барселоны, освященной во имя Святого Креста и священномученицы Евлалии, папа Лев XIV возглавил молитву дневного часа. Говоря о литургии часов, Второй Ватиканский собор называет ее «гласом той невесты, которая взывает к своему жениху», и «молитвой, которую Христос в единении со своим телом возносит к Отцу». Ссылаясь на эти два определения в своей проповеди, папа остановился на словах «невеста» и «тело». Первое из этих слов напоминает, что церковь – это прежде всего возлюбленная Богом невеста. «Бог собрал вас здесь, потому что Он любит вас самих и ваши общности, уникальную красоту и благодать. Именно вас, а не кого-то другого, Он выбрал, чтобы вы представляли сообщество святых здесь, в Барселоне». Второе слово «тело» отсылает к зачитанному на литургии часов первому посланию Коринфянам. «Если Христос – жених, возлюбивший нас первым, то Он также и глава, с которым мы связаны как члены единого организма, одни на служении у других, народ всякого колена, языка и племени. Все мы воодушевлены деянием одного духа, все призваны к одной и той же святости». Как и в любом теле, пояснил далее папа, среди нас есть органы более сильные, более слабые, некоторые из них заметны, поскольку они исполняют видимые функции, другие сокрыты, поскольку действуют изнутри. Этим сравнением мы можем продемонстрировать разнообразие и важность всех ролей и миссий в общине, но послание всегда одно и то же. Мы сильны в единстве и многообразии наших даров, и мы едины, потому что воодушевлены одним Духом, Духом Христа, Духом общения ради спасения всех. Лев XIV обратился к свидетельству мучеников,

0: В честь одной из которых, святой Евлалии, небесной покровительницы Испании, освящен кафедральный собор Барселоны. В нашу эпоху, раздираемую войнами и индивидуализмом, давайте и мы будем мучениками, то есть свидетелями и пророками единства, гостеприимства, согласия и мира, пусть даже ценой жертв и отречений, сказал папа. Подобно святой Евлалии и многим другим мученикам, давайте ответим «да» с готовностью, где это необходимо, умереть для нас самих, потерять себя, чтобы вновь себя обрести, отречься от всего лишнего, чтобы построить то главное, что будет длиться вечно.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
2: Выпуск второй. Святой Бонифаций. Усилия человека и благодать Бога. Сегодня в цикле «Вкус веры» мы поговорим о том, как благодать Божия подкрепляет каждое наше усилие на пути духовного совершенствования. Сопровождать нас в этих размышлениях будет один из самых известных святых Германии и, конечно, кулинарная традиция, связанная с его почитанием. 5 июня церковь чтит память святого Бонифация. Этот святой родился в Англии, но вошел в историю как апостол Германии. В 8 веке он отправился в дремучие германские леса, населенные воинственными языческими племенами хатов и саксов. В 723 году он прибыл в город Гайсмар. Недалеко от него рос гигантский многовековой дуб Тора, который был главной святыней местных язычников. Они верили, что любой, кто посмеет осквернить это дерево, будет мгновенно испепелен молнией громовержца. Бонифаций решил развеять этот миф и явить силу истинного Бога. На глазах у огромной толпы разгневанных язычников он взял в руки топор и нанес по стволу первый удар. Предание гласит, что едва сталь коснулась дерева, как с ясного неба поднялся мощнейший вихрь, и в дуб ударила молния. Гигантское дерево с грохотом раскололось на 4 равные части и рухнуло, подняв в воздух тучи щепок. Язычники, ожидавшие мгновенной гибели Бонифация, были так поражены бессилием Тора и величием Бога, что прямо там приняли крещение. Из древесины поверженного дуба Бонифаций построил первую часовню в честь святого апостола Петра. Миссионерский успех святого Бонифация в германских землях основывался на культуре и просвещении. Он совершил настоящую революцию в евангелизации, призвав на помощь образованных английских монахинь. Вместе они основывали школы, обучали местное население медицине, грамоте и передовым методам ведения хозяйства, что растопило лед в отношениях с языческими племенами быстрее любых проповедей. Для Бонифация книга всегда была главным инструментом христианского просвещения. Именно книга стала его последним щитом во время трагической гибели во Фрисландии в 754 году. Когда на лагерь 80-летнего архиепископа напали разбойники, старец запретил своим спутникам браться за оружие и вместо меча поднял над головой Евангелие, приняв удар на себя. В память об этом подвиге святого Бонифация часто изображают держащим в руках священную книгу, пронзенную мечом или кинжалом. Примерно с XIX века в Германии существует традиция в день памяти святого Бонифация выпекать «блиц-торте» – молниеносный торт. Название десерта – символическое указание на дуб Тора, сокрушенный Божьей силой и верой святого. И, конечно, его рецепт и технология изготовления – это своеобразное переосмысление евангельского свидетельства апостола Германии. В основе торта – плотное, но нежное песочное тесто – которая символизирует твердость веры святого Бонифация, не побоявшегося выступить против язычников. Важно заметить, что, несмотря на плотность, тесто остается нежным. Именно такой была забота святого о людях. Он не выступал против них самих, а лишь хотел указать им на ложность верований и очистить путь к спасению. Сверху тесто покрывается слоем воздушной меренги, которая, с одной стороны, является напоминанием той самой бури, неожиданно разыгравшейся, когда топор святого Бонифация коснулся ствола дуба, а с другой — знаком божественного вмешательства, сокрушившего язычество. Последний слой, обжаренные миндальные лепестки, символизируют щепки языческого дуба, разлетевшиеся от удара топора и молнии. Готовый торт разрезают и начиняют сладким кремом. Он служит напоминанием о тех благодатных плодах, которые принесли усилия святого Бонифация на германской земле.

0: На протяжении 2,5 веков эта немецкая кулинарная традиция не только является напоминанием о сцене из жизни одного из самых известных святых Германии, но и служит важной иллюстрацией духовной истины. В жизни каждого из нас есть свой дуб Тора, повторяющиеся грехи, гордыня, сосредоточенность на себе и своих нуждах, которые так мешают нам замечать ближнего. Духовная жизнь требует решимости святого Бонифация и твердости веры. Иногда нужно взять в руки топор воли для борьбы со своим грехом. Да, обломки летят во все стороны, и может показаться, что привычный нам мир рушится, но именно на этом пепелище рождается сладость новой жизни во Христе. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Позволив умереть нашим страстям и грехам, мы сможем обрести новую жизнь в Боге. Давайте вспомним еще и молнию, ударившую в тот момент, когда святой занес топор. Бог приходит нам на помощь, когда мы предпринимаем усилия. Святой Бонифаций призывает нас: «Будем стоять в том, что праведно, и приготовим души наши к испытанию. Будем уповать на укрепляющую помощь Бога и скажем Ему: „Господи, Ты был нам прибежищем из рода в род. То, что мы сами не можем нести, понесем с помощью Христа, ибо Он говорит нам: „Иго мое благо, и бремя мое легко“». Продолжим битву в день Господень. Пусть этот призыв останется с нами и напомнит нам о необходимости соработания благодати Божией, ведь Бог не сможет благословить наши шаги, если мы не начнем переставлять ноги.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 11 июня католическая церковь чтит память святого Варнавы, апостола, о котором упоминает книга Деяний апостольских. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. В юности он обучался в Иерусалиме у Гамалиила вместе с Савлом, апостолом Павлом будущим. Варнава участвовал в апостольском соборе 51 года в Иерусалиме. Последний раз упоминается в Новом Завете в связи с его отплытием на Кипр. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Александра Притулло. Служил в Могилеве, Курске, в Украине. Был арестован в 1937 году. Дата смерти неизвестна. Иисус, воспламени меня любовью Твоей.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа выразил соболезнования в связи с убийством монсеньора Озорио Ситора Афонсу, епископа Келемане и апостольского администратора Бейры. Через официальный телеграм-канал Зала Печати Ватикана Святейший Отец заверил верующих обеих епархий и весь народ Мозамбика в молитвенной близости. Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о тяжком злодеянии, повлекшем гибель его преосвященства монсеньора Озорио Ситора Афонсу, епископа Келемане и апостольского администратора Бейры, говорится в заявлении пресс-службы Святейшего Престола. Святейший Отец молится вместе с паствой епархии с народом Мозамбика, дабы Господь даровал утешение, защитил в своей любви каждого человека и остановил руку тех, кто творит насилие. Тело епископа было обнаружено в резиденции Келемане. По данным, озвученным на пресс-конференции руководителями Национальной службы уголовного розыска, прилад получил несколько огнестрельных ранений в область груди и скончался на месте. От имени католической церкви Мозамбика соболезнования выразил монсеньор Инясио Сауре, архиепископ Нампулы и председатель поместного епископата. В официальном заявлении он призвал верующих в этот тяжелый момент хранить веру и братскую солидарность. Монсеньор Ситора Афонсу занимал должность генерального секретаря епископской конференции Мозамбика. С 17 по 23 год он служил в департаменте евангелизации в отделе первоначальной евангелизации и новых поместных церквей. Глубокую скорбь и соболезнования выразил президент Мозамбика Даниэль Франсиско Шапу. Он сказал, что гибель епископа – это невосполнимая утрата не только для христианской общины, но и для всего мозамбикского общества. В ходе апостольского визита Льва XIV в Испанию на Олимпийском стадионе в Барселоне состоялось молитвенное бдение. Важной его частью стала беседа папы с молодежью, которая затрагивала непростые темы – смысл страдания и поиск путей прощения. Первый вопрос касался противостояния современному культу успешности. Вместо идола продуктивности, который часто действует как анестетик, притупляющий совесть, Святейший Отец призвал развивать здоровое чувство беспокойства. Когда человек берет паузу, наполненную молитвой, он становится способным взглянуть на жизнь в свете Евангелия, заметить несправедливость мира и действия Бога в настоящем. Один из участников встречи поделился свидетельством своей духовной борьбы в период депрессии. Он переживал настолько сильную боль, что уход из жизни казался ему единственным возможным решением. Как можно быть уверенными, что мы не безразличны Богу, когда все кажется объятым тьмой? — спросил он. «Страдания всегда испытывают нашу веру», — заметил папа. «Общество требует быть успешными и идеальными, замыкая человеческие ограничения в оглушительной тишине, одиночества и даже стыда». Бог не хочет страданий. Крест Иисуса является доказательством того, что Господь разделяет нашу боль и никогда нас не оставляет. Перед лицом наиболее сложных и болезненных ситуаций, когда кажется, что Бог оставил нас, мы должны вновь доверить Ему бремя, которое несем в своих сердцах, взывать и даже протестовать, как Иов, уповая в то же время, что Он рядом и даже еще ближе к нам, когда кажется, что Он молчит. Третий вопрос касался трагических переживаний детства одной из участниц встречи. Как ей простить своего отца, ведь он пытался убить ее мать? Святейший Отец подчеркнул, что прощение — это сила малых шагов. Оно избавляет от зла и исцеляет раны, хотя не всегда означает восстановление прежних отношений, особенно когда дело касается насилия. Это открытость сердца, которая исключает все формы ненависти и сопровождается молитвой. Молитвенное бдение на Олимпийском стадионе имени Льюиса Кампаниса собрало 40 тысяч верующих. В своей проповеди Святейший Отец обратился к евангельскому образу Никодима, искателя истины посреди жизненной неопределенности. «Мы все странники в ночи, путники, жаждущие любви, правды и полноты смысла. Люди не обладают полным знанием ни о себе, ни о мире вокруг, поэтому столь нужен свет, способный озарить путь». Епископ Рима подчеркнул, что пути жизни и веры тесно переплетены. Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына и навсегда соединился с нашей плотью и пребывает с нами. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Однако порой на духовном пути наступает ночь веры, периоды усталости и сомнений, ощущение собственной слабости и страха не соответствовать требованиям Евангелия. По словам Папы, в испытаниях ночи, личной, церковной и общественной, следует видеть не знак поражения, а благословенный шанс для внутреннего обновления, материнская лона новой жизни. В часы кризиса человек освобождается от иллюзий и масок, возвращается к сути, учится смирению и открывается Божьей благодати. Лев XIV призвал не осуждать ночи собственной жизни, церкви и общества, а принимать их как время поиска и духовного роста. В ночи, подобно Никодиму, нужно вопрошать Господа, открываться дуновению Святого Духа и видеть вокруг не провал, а начало обновления, рождение свыше, о котором говорит Иисус. Обращаясь к испанскому народу, Святейший Отец предложил задуматься над вызовами, стоящими перед страной, ее культурой и обществом, особенно в плане старых и новых форм нищеты. Он призвал вместе искать ответ на вопросы: что нужно изменить, где обновиться, куда направляться,

Барселоны. Высоко оценив служение тюремных капелланов и волонтеров, папа напомнил, что каждый человек обладает достоинством в силу одного лишь факта, что он задуман, создан и любим Богом. Поэтому не существует таких ситуаций, в которых бы Господь от нас отвернулся. Обращаясь к отбывающим тюремный срок, папа сказал: «Вы страдаете от своего нынешнего положения. Когда к вам придет искушение чувствовать себя менее достойными или думать, что нет смысла идти дальше, поднимите взор к тому, кто через присутствие многих людей никогда не перестает являть вам свою любовь и близость. Даже когда угнетение и грусть оставляют свой след, не нужно забывать, что совершенные ошибки не определяют сущности человека. Каждому из вас я хочу сказать: Бог любит тебя таким, какой ты есть, но Он мечтает о том, что ты станешь лучше. Господь позволяет всем нам всегда начинать сначала, потому что быть людьми и быть христианами не означает не ошибаться. Это означает возрастать в способности к обращению, к покаянию, к исправлению и, прежде всего, к примирению и прощению». Из архивов Радио Ватикана. По ту сторону от железного занавеса. Сегодня 8 апреля 1964 года. Нет, вы не ослышались. Мы снова приветствуем вас в нашей архивной рубрике, где можно ознакомиться с содержанием передач, выходивших в эфир в 60-е годы прошлого века. Как на радио Ватикана в те годы смотрели на СССР и другие страны за железным занавесом? Какие слова, какие термины использовали? На какие источники ссылались? На что обращали внимание и как интерпретировали происходящее? Итак, мы восстановили и перевели на русский язык хронику из-за железного занавеса. Тема этого выпуска – Советский Союз. По сообщению ANSA, в контексте атеистической кампании московский журнал «Наука и религия» заявил, что священнослужители, проводящие религиозные обряды с малолетними, должны уголовно преследоваться. В журнале подчеркивается, что часто новорожденных тайком от их родителей относят в храм на крещение дедушки с бабушками и пожилые родственники. Согласно науке и религии, это противозаконно. Отсюда предложение внести в Уголовный кодекс СССР статью, на основании которой священнослужители, не заботящиеся о согласии родителей или опекунов на крещение, будут подвергаться уголовному преследованию. КПСС обеспокоена определенным возвратом к религиозным практикам в Советском Союзе. Газета «Комсомолец Таджикистана» от 28 февраля 1964 года сообщает о некой Анне, 20-летней комсомолке, работнице фабрики в Ленинабаде. Став матерью, она отнесла своего ребенка в церковь для крещения, назвав его Юрием, чтобы воздать честь, как она объяснила, Гагарину. Это событие удивило многих, ведь Анна говорила, что она не верит в Бога и ходит в храм только из-за красивого пения, а на комсомольских собраниях ей скучно. Теперь же выяснилось, что она посещала церковь, будучи верующей.

Украинский антирелигиозный журнал «Воевничий атеист» в третьем номере за 64 год сообщает о семинаре по безбожию, состоявшемся в Одесском доме атеизма. Капецкий рассказывает о конференциях, адресованных 200 участникам из России, Украины, Беларуси.

Румынии, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии. Речь шла об иудаизме и борьбе против этой религии. Среди докладчиков были специалисты по философии и истории, профессора из Москвы и Ленинграда. Выступали также пропагандисты. Они говорили о повседневном опыте противостояния иудеям. Предметом семинара был Ветхий Завет, иудейские церемонии и праздники. Речь шла о развитии иудейского богословия и о его обновлении. Пропагандистам была предложена методика для дискуссии с евреями. Товарищ Гаврилов объяснил гостям, чем занимается Одесский дом атеизма. Этот дом стал центром борьбы с религией для всего региона. Он служит для образования пропагандистов и для дебатов с верующими, которых приглашают для того, чтобы они незамедлительно отвечали на вопросы, не имея времени на раздумья.

Газета «Советская Латвия» от 15 января объявила, что супружеская чета из Латвии Янис и Сента Осма была лишена родительских прав за религиозный фанатизм. Они отправляли своих троих детей в церковь, запрещая им ходить в кино и посещать вечерние кружки в школе. «В нашей стране, — заявил судья, — существует свобода культа, но родители должны соблюдать законы о воспитании молодежи. Согласно закону, дети отправлены в государственные учреждения». Ежемесячное издание «Наука и религия» в январском выпуске сообщает еще об одном заседании идеологической комиссии ЦК КПСС в Москве 25 и 26 ноября 1963 года. Несколько делегатов заметили, что духовенство часто отвечает на те вопросы, на которые атеистическая пропаганда не в состоянии дать удовлетворительный ответ. Группа преподавателей из Ленинграда организовала день вопросов по атеизму для своих учеников. Однако они заявили, что наиболее сложные ответы будут отложены на потом. Из 23 вопросов, заданных учениками, 17 остались без ответа. Журнал «Правда Украины» от 20 января говорит о важности индивидуального подхода к пропаганде и убеждению верующих. Газета рассказывает, что, увидев за молитвой молодого рабочего черкасского комбината искусственных волокон, его товарищи не давали ему покоя, постоянно осаждая идеологическими разговорами и аргументами. Один из них заявил: «Я сделал все, чтобы убедить его в том, что загробной жизни не существует, и все боги — это плод воображения».

0: Это был очередной выпуск восстановленных из архива передач Радио Ватикана прошлого столетия о странах за железным занавесом.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 11 июня католическая церковь чтит память святого Варнавы, апостола, о котором упоминает книга Деяний апостольских. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. В юности он обучался в Иерусалиме у Гамалиила вместе с Савлом, апостолом Павлом будущим. Варнава участвовал в апостольском соборе 51 года в Иерусалиме. Последний раз упоминается в Новом Завете в связи с его отплытием на Кипр. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Александра Притулло. Служил в Могилеве, Курске, в Украине. Был арестован в 1937 году. Дата смерти неизвестна. Иисус, воспламени меня любовью Твоей.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа выразил соболезнования в связи с убийством монсеньора Озорио Ситора Афонсу, епископа Келимане и апостольского администратора Бейры. Через официальный телеграм-канал Зала Печати Ватикана Святейший Отец заверил верующих обеих епархий и весь народ Мозамбика в молитвенной близости. Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о тяжком злодеянии, повлекшем гибель его преосвященства монсеньора Озорио Ситора Афонсу, епископа Келимане и апостольского администратора Бейры, говорится в заявлении пресс-службы Святейшего Престола. Святейший Отец молится вместе с паствой епархии с народом Мозамбика, дабы Господь даровал утешение, защитил в своей любви каждого человека и остановил руку тех, кто творит насилие. Тело епископа было обнаружено в резиденции Келимане. По данным, озвученным на пресс-конференции руководителями Национальной службы уголовного розыска, прилад получил несколько огнестрельных ранений в область груди и скончался на месте. От имени католической церкви Мозамбика соболезнования выразил монсеньор Иньясио Сауре, архиепископ Нампулы и председатель поместного епископата. В официальном заявлении он призвал верующих в этот тяжелый момент хранить веру и братскую солидарность. Монсеньор Ситора Афонсу занимал должность генерального секретаря епископской конференции Мозамбика. С 17 по 23 год он служил в департаменте евангелизации в отделе первоначальной евангелизации и новых поместных церквей. Глубокую скорбь и соболезнования выразил президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу. Он сказал, что гибель епископа – это невосполнимая утрата не только для христианской общины, но и для всего мозамбикского общества. В ходе апостольского визита Льва XIV в Испанию на Олимпийском стадионе в Барселоне состоялось молитвенное бдение. Важной его частью стала беседа папы с молодежью, которая затрагивала непростые темы – смысл страдания и поиск путей прощения. Первый вопрос касался противостояния современному культу успешности. Вместо идола продуктивности, который часто действует как анестетик, притупляющий совесть, Святейший Отец призвал развивать здоровое чувство беспокойства. Когда человек берет паузу, наполненную молитвой, он становится способным взглянуть на жизнь в свете Евангелия, заметить несправедливость мира и действия Бога в настоящем. Один из участников встречи поделился свидетельством своей духовной борьбы в период депрессии. Он переживал настолько сильную боль, что уход из жизни казался ему единственным возможным решением. как можно быть уверенными, что мы не безразличны Богу, когда все кажется объятым тьмой?» — спросил он. «Страдания всегда испытывают нашу веру», — заметил папа. «Общество требует быть успешными и идеальными, замыкая человеческие ограничения в оглушительной тишине, одиночества и даже стыда. Бог не хочет страданий. Крест Иисуса является доказательством того, что Господь разделяет нашу боль и никогда нас не оставляет. Перед лицом наиболее сложных и болезненных ситуаций, когда кажется, что Бог оставил нас, мы должны вновь доверить Ему бремя, которое несем в своих сердцах, взывать и даже протестовать, как Иов, уповая в то же время, что Он рядом и даже еще ближе к нам, когда кажется, что Он молчит. Третий вопрос касался трагических переживаний детства одной из участниц встречи. Как ей простить своего отца, ведь он пытался убить ее мать? Святейший Отец подчеркнул, что прощение — это сила малых шагов. Оно избавляет от зла и исцеляет раны, хотя не всегда означает восстановление прежних отношений, особенно когда дело касается насилия. Это открытость сердца, которая исключает все формы ненависти и сопровождается молитвой. Молитвенное бдение на Олимпийском стадионе имени Льюиса Кампаниса собрало 40 тысяч верующих. В своей проповеди Святейший Отец обратился к евангельскому образу Никодима, искателя истины посреди жизненной неопределенности. «Мы все странники в ночи, путники, жаждущие любви, правды и полноты смысла. Люди не обладают полным знанием ни о себе, ни о мире вокруг, поэтому столь нужен свет, способный озарить путь». Епископ Рима подчеркнул, что пути жизни и веры тесно переплетены. Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына и навсегда соединился с нашей плотью и пребывает с нами. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Однако порой на духовном пути наступает ночь веры, периоды усталости и сомнений, ощущение собственной слабости и страха не соответствовать требованиям Евангелия. По словам Папы, в испытаниях ночи, личной, церковной и общественной, следует видеть не знак поражения, а благословенный шанс для внутреннего обновления, материнская лона новой жизни. В часы кризиса человек освобождается от иллюзий и масок, возвращается к сути, учится смирению и открывается Божьей благодати. Лев XIV призвал не осуждать ночи собственной жизни, церкви и общества, а принимать их как время поиска и духовного роста. В ночи, подобно Никодиму, нужно вопрошать Господа, открываться дуновению Святого Духа и видеть вокруг не провал, а начало обновления, рождение свыше, о котором говорит Иисус. Обращаясь к испанскому народу, Святейший Отец предложил задуматься над вызовами, стоящими перед страной, ее культурой и обществом, особенно в плане старых и новых форм нищеты. Он призвал вместе искать ответ на вопросы: что нужно изменить, где обновиться, куда направляться, какое общество созидать. Давайте вместе идти стезями веры, которая гармонизирует многообразие наших идей и чувств. Будем искать истину, ведущую к общему благу, дабы страна стала для всех гостеприимным местом, где каждого человека уважают в его достоинстве и любят таким, какой он есть. 10 июня папа посетил пенитенциарное учреждение смешанного типа «Брианс-1», расположенное в провинции Барселоны. Высоко оценив служение тюремных капелланов и волонтеров, папа напомнил, что каждый человек обладает достоинством в силу одного лишь факта, что он задуман, создан и любим Богом. Поэтому не существует таких ситуаций, в которых бы Господь от нас отвернулся. Обращаясь к отбывающим тюремный срок, папа сказал: «Вы страдаете от своего нынешнего положения. когда к вам придет искушение чувствовать себя менее достойными или думать, что нет смысла идти дальше, поднимите взор к тому, кто через присутствие многих людей никогда не перестает являть вам свою любовь и близость. Даже когда угнетение и грусть оставляют свой след, не нужно забывать, что совершенные ошибки не определяют сущности человека. Каждому из вас я хочу сказать: Бог любит тебя таким, какой ты есть, но Он мечтает о том, что ты станешь лучше. Господь позволяет всем нам всегда начинать сначала, потому что быть людьми и быть христианами не означает не ошибаться. Это означает возрастать в способности к обращению, к покаянию, к исправлению и, прежде всего, к примирению и прощению. Из архивов Радио Ватикана. По ту сторону от железного занавеса. Сегодня 8 апреля 1964 года. Нет, вы не ослышались. Мы снова приветствуем вас в нашей архивной рубрике, где можно ознакомиться с содержанием передач, выходивших в эфир в 60-е годы прошлого века. Как на радио Ватикана в те годы смотрели на СССР и другие страны за железным занавесом? Какие слова, какие термины использовали? На какие источники ссылались? На что обращали внимание и как интерпретировали происходящее? Итак, мы восстановили и перевели на русский язык хронику из-за железного занавеса. Тема этого выпуска – Советский Союз. По сообщению ANSA, в контексте атеистической кампании московский журнал «Наука и религия» заявил, что священнослужители, проводящие религиозные обряды с малолетними, должны уголовно преследоваться. В журнале подчеркивается, что часто новорожденных тайком от их родителей относят в храм на крещение дедушки с бабушками и пожилые родственники. Согласно науке и религии, это противозаконно. Отсюда предложение внести в Уголовный кодекс СССР статью, на основании которой священнослужители, не заботящиеся о согласии родителей или опекунов на крещение, будут подвергаться уголовному преследованию. КПСС обеспокоена определенным возвратом к религиозным практикам в Советском Союзе. Газета «Комсомолец Таджикистана» от 28 февраля 1964 года сообщает о некой Анне, 20-летней комсомолке, работнице фабрики в Ленинабаде. Став матерью, она отнесла своего ребенка в церковь для крещения, назвав его Юрием, чтобы воздать честь, как она объяснила, Гагарину. Это событие удивило многих, ведь Анна говорила, что она не верит в Бога и ходит в храм только из-за красивого пения, а на комсомольских собраниях ей скучно. Теперь же выяснилось, что она посещала церковь, будучи верующей.

Украинский антирелигиозный журнал «Войовничий атеист» в третьем номере за 1964 год сообщает о семинаре по безбожию, состоявшемся в Одесском доме атеизма. Капецкий рассказывает о конференциях, адресованных 200 участникам из России, Украины, Белорутении, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии. Речь шла об иудаизме и борьбе против этой религии. Среди докладчиков были специалисты по философии и истории, профессора из Москвы и Ленинграда. Выступали также пропагандисты, они говорили о повседневном опыте противостояния иудеям. Предметом семинара был Ветхий Завет, иудейские церемонии и праздники. Речь шла о развитии иудейского богословия и о его обновлении. Пропагандистам была предложена методика для дискуссии с евреями. Товарищ Гаврилов объяснил гостям, чем занимается Одесский дом атеизма. Этот дом стал центром борьбы с религией для всего региона. Он служит для образования пропагандистов и для дебатов с верующими, которых приглашают для того, чтобы они незамедлительно отвечали на вопросы, не имея времени на раздумья.

Газета «Советская Латвия» от 15 января объявила, что супружеская чета из Латвии Янис и Сента Осма была лишена родительских прав за религиозный фанатизм. Они отправляли своих троих детей в церковь, запрещая им ходить в кино и посещать вечерние кружки в школе. «В нашей стране, — заявил судья, — существует свобода культа, но родители должны соблюдать законы о воспитании молодежи. Согласно закону, дети отправлены в государственные учреждения». Ежемесячное издание «Наука и религия» в январском выпуске сообщает еще об одном заседании идеологической комиссии ЦК КПСС в Москве 25 и 26 ноября 1963 года. Несколько делегатов заметили, что духовенство часто отвечает на те вопросы, на которые атеистическая пропаганда не в состоянии дать удовлетворительный ответ. Группа преподавателей из Ленинграда организовала день вопросов по атеизму для своих учеников. Однако они заявили, что наиболее сложные ответы будут отложены на потом. Из 23 вопросов, заданных учениками, 17 остались без ответа. Журнал «Правда Украины» от 20 января говорит о важности индивидуального подхода к пропаганде и убеждению верующих. Газета рассказывает, что, увидев за молитвой молодого рабочего Черкасского комбината искусственных волокон, его товарищи не давали ему покоя, постоянно осаждая идеологическими разговорами и аргументами. Один из них заявил: «Я сделал все, чтобы убедить его в том, что загробной жизни не существует, и все боги — это плод воображения».

0: Это был очередной выпуск восстановленных из архива передач Радио Ватикана прошлого столетия о странах за железным занавесом.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 11 июня католическая церковь чтит память святого Варнавы, апостола, о котором упоминает книга Деяний апостольских. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. В юности он обучался в Иерусалиме у Гамалиила вместе с Савлом, апостолом Павлом будущим. Варнава участвовал в апостольском соборе 51 года в Иерусалиме. Последний раз упоминается в Новом Завете в связи с его отплытием на Кипр. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Александра Притулло. Служил в Могилеве, Курске, в Украине. Был арестован в 1937 году. Дата смерти неизвестна. Иисус, воспламени меня любовью Твоей.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа выразил соболезнования в связи с убийством монсеньора Озорио Ситора Афонсу, епископа Келимане и апостольского администратора Бейры. Через официальный телеграм-канал Зала Печати Ватикана Святейший Отец заверил верующих обеих епархий и весь народ Мозамбика в молитвенной близости. Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о тяжком злодеянии, повлекшем гибель его преосвященства монсеньора Озорио Ситора Афонсу, епископа Келимане и апостольского администратора Бейры, говорится в заявлении пресс-службы Святейшего Престола. Святейший Отец молится вместе с паствой епархии с народом Мозамбика, дабы Господь даровал утешение, защитил в своей любви каждого человека и остановил руку тех, кто творит насилие. Тело епископа было обнаружено в резиденции Келимане. По данным, озвученным на пресс-конференции руководителями Национальной службы уголовного розыска, прилад получил несколько огнестрельных ранений в область груди и скончался на месте. От имени католической церкви Мозамбика соболезнования выразил монсеньор Иньясио Сауре, архиепископ Нампулы и председатель поместного епископата. В официальном заявлении он призвал верующих в этот тяжелый момент хранить веру и братскую солидарность. Монсеньор Ситора Афонсу занимал должность генерального секретаря епископской конференции Мозамбика. С 17 по 23 год он служил в департаменте евангелизации в отделе первоначальной евангелизации и новых поместных церквей. Глубокую скорбь и соболезнования выразил президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу. Он сказал, что гибель епископа – это невосполнимая утрата не только для христианской общины, но и для всего мозамбикского общества. В ходе апостольского визита Льва XIV в Испанию на Олимпийском стадионе в Барселоне состоялось молитвенное бдение. Важной его частью стала беседа папы с молодежью, которая затрагивала непростые темы – смысл страдания и поиск путей прощения. Первый вопрос касался противостояния современному культу успешности. Вместо идола продуктивности, который часто действует как анестетик, притупляющий совесть, Святейший Отец призвал развивать здоровое чувство беспокойства. Когда человек берет паузу, наполненную молитвой, он становится способным взглянуть на жизнь в свете Евангелия, заметить несправедливость мира и действия Бога в настоящем. Один из участников встречи поделился свидетельством своей духовной борьбы в период депрессии. Он переживал настолько сильную боль, что уход из жизни казался ему единственным возможным решением. как можно быть уверенными, что мы не безразличны Богу, когда все кажется объятым тьмой?» — спросил он. «Страдания всегда испытывают нашу веру», — заметил папа. «Общество требует быть успешными и идеальными, замыкая человеческие ограничения в оглушительной тишине, одиночества и даже стыда. Бог не хочет страданий. Крест Иисуса является доказательством того, что Господь разделяет нашу боль и никогда нас не оставляет. Перед лицом наиболее сложных и болезненных ситуаций, когда кажется, что Бог оставил нас, мы должны вновь доверить Ему бремя, которое несем в своих сердцах, взывать и даже протестовать, как Иов, уповая в то же время, что Он рядом и даже еще ближе к нам, когда кажется, что Он молчит. Третий вопрос касался трагических переживаний детства одной из участниц встречи. Как ей простить своего отца, ведь он пытался убить ее мать? Святейший Отец подчеркнул, что прощение — это сила малых шагов. Оно избавляет от зла и исцеляет раны, хотя не всегда означает восстановление прежних отношений, особенно когда дело касается насилия. Это открытость сердца, которая исключает все формы ненависти и сопровождается молитвой. Молитвенное бдение на Олимпийском стадионе имени Льюиса Кампаниса собрало 40 тысяч верующих. В своей проповеди Святейший Отец обратился к евангельскому образу Никодима, искателя истины посреди жизненной неопределенности. «Мы все странники в ночи, путники, жаждущие любви, правды и полноты смысла. Люди не обладают полным знанием ни о себе, ни о мире вокруг, поэтому столь нужен свет, способный озарить путь». Епископ Рима подчеркнул, что пути жизни и веры тесно переплетены. Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына и навсегда соединился с нашей плотью и пребывает с нами. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Однако порой на духовном пути наступает ночь веры, периоды усталости и сомнений, ощущение собственной слабости и страха не соответствовать требованиям Евангелия. По словам Папы, в испытаниях ночи, личной, церковной и общественной, следует видеть не знак поражения, а благословенный шанс для внутреннего обновления, материнское лоно новой жизни. В часы кризиса человек освобождается от иллюзий и масок, возвращается к сути, учится смирению и открывается Божьей благодати. Лев XIV призвал не осуждать ночи собственной жизни, церкви и общества, а принимать их как время поиска и духовного роста. В ночи, подобно Никодиму, нужно вопрошать Господа, открываться дуновению Святого Духа и видеть вокруг не провал, а начало обновления, рождение свыше, о котором говорит Иисус. Обращаясь к испанскому народу, Святейший Отец предложил задуматься над вызовами, стоящими перед страной, ее культурой и обществом, особенно в плане старых и новых форм нищеты. Он призвал вместе искать ответ на вопросы: что нужно изменить, где обновиться, куда направляться, какое общество созидать. Давайте вместе идти стезями веры, которая гармонизирует многообразие наших идей и чувств. Будем искать истину, ведущую к общему благу, дабы страна стала для всех гостеприимным местом, где каждого человека уважают в его достоинстве и любят таким, какой он есть. 10 июня папа посетил пенитенциарное учреждение смешанного типа «Брианс-1», расположенное в провинции Барселоны. Высоко оценив служение тюремных капелланов и волонтеров, папа напомнил, что каждый человек обладает достоинством в силу одного лишь факта, что он задуман, создан и любим Богом. Поэтому не существует таких ситуаций, в которых бы Господь от нас отвернулся. Обращаясь к отбывающим тюремный срок, папа сказал: «Вы страдаете от своего нынешнего положения. когда к вам придет искушение чувствовать себя менее достойными или думать, что нет смысла идти дальше, поднимите взор к тому, кто через присутствие многих людей никогда не перестает являть вам свою любовь и близость. Даже когда угнетение и грусть оставляют свой след, не нужно забывать, что совершенные ошибки не определяют сущности человека. Каждому из вас я хочу сказать: Бог любит тебя таким, какой ты есть, но Он мечтает о том, что ты станешь лучше. Господь позволяет всем нам всегда начинать сначала, потому что быть людьми и быть христианами не означает не ошибаться. Это означает возрастать в способности к обращению, к покаянию, к исправлению и, прежде всего, к примирению и прощению. Из архивов Радио Ватикана. По ту сторону от железного занавеса. Сегодня 8 апреля 1964 года. Нет, вы не ослышались. Мы снова приветствуем вас в нашей архивной рубрике, где можно ознакомиться с содержанием передач, выходивших в эфир в 60-е годы прошлого века. Как на радио Ватикана в те годы смотрели на СССР и другие страны за железным занавесом? Какие слова, какие термины использовали, на какие источники ссылались, на что обращали внимание и как интерпретировали происходящее. Итак, мы восстановили и перевели на русский язык хронику из-за железного занавеса. Тема этого выпуска – Советский Союз. По сообщению ANSA, в контексте атеистической кампании московский журнал «Наука и религия» заявил, что священнослужители, проводящие религиозные обряды с малолетними, должны уголовно преследоваться. В журнале подчеркивается, что часто новорожденных тайком от их родителей относят в храм на крещение дедушки с бабушками и пожилые родственники. Согласно науке и религии, это противозаконно. Отсюда предложение внести в Уголовный кодекс СССР статью, на основании которой священнослужители, не заботящиеся о согласии родителей или опекунов на крещение, будут подвергаться уголовному преследованию. КПСС обеспокоена определенным возвратом к религиозным практикам в Советском Союзе. Газета «Комсомолец Таджикистана» от 28 февраля 1964 года сообщает о некой Анне, 20-летней комсомолке, работнице фабрики в Ленинабаде. Став матерью, она отнесла своего ребенка в церковь для крещения, назвав его Юрием, чтобы воздать честь, как она объяснила, Гагарину. Это событие удивило многих, ведь Анна говорила, что она не верит в Бога и ходит в храм только из-за красивого пения, а на комсомольских собраниях ей скучно. Теперь же выяснилось, что она посещала церковь, будучи верующей.

Украинский антирелигиозный журнал «Войовничий атеист» в третьем номере за 1964 год сообщает о семинаре по безбожию, состоявшемся в Одесском доме атеизма. Капецкий рассказывает о конференциях, адресованных 200 участникам из России, Украины, Белорутении, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии. Речь шла об иудаизме и борьбе против этой религии. Среди докладчиков были специалисты по философии и истории, профессора из Москвы и Ленинграда. Выступали также пропагандисты. Они говорили о повседневном опыте противостояния иудеям. Предметом семинара был Ветхий Завет, иудейские церемонии и праздники. Речь шла о развитии иудейского богословия и о его обновлении. Пропагандистам была предложена методика для дискуссии с евреями. Товарищ Гаврилов объяснил гостям, чем занимается Одесский дом атеизма. Этот дом стал центром борьбы с религией для всего региона. Он служит для образования пропагандистов и для дебатов с верующими, которых приглашают для того, чтобы они незамедлительно отвечали на вопросы, не имея времени на раздумья.

Газета «Советская Латвия» от 15 января объявила, что супружеская чета из Латвии Янис и Сента Осма была лишена родительских прав за религиозный фанатизм. Они отправляли своих троих детей в церковь, запрещая им ходить в кино и посещать вечерние кружки в школе. «В нашей стране, — заявил судья, — существует свобода культа, но родители должны соблюдать законы о воспитании молодежи. Согласно закону, дети отправлены в государственные учреждения». Ежемесячное издание «Наука и религия» в январском выпуске сообщает еще об одном заседании идеологической комиссии ЦК КПСС в Москве 25 и 26 ноября 1963 года. Несколько делегатов заметили, что духовенство часто отвечает на те вопросы, на которые атеистическая пропаганда не в состоянии дать удовлетворительный ответ. Группа преподавателей из Ленинграда организовала день вопросов по атеизму для своих учеников. Однако они заявили, что наиболее сложные ответы будут отложены на потом. Из 23 вопросов, заданных учениками, 17 остались без ответа. Журнал «Правда Украины» от 20 января говорит о важности индивидуального подхода к пропаганде и убеждению верующих. Газета рассказывает, что, увидев за молитвой молодого рабочего черкасского комбината искусственных волокон, его товарищи не давали ему покоя, постоянно осаждая идеологическими разговорами и аргументами. Один из них заявил: «Я сделал все, чтобы убедить его в том, что загробной жизни не существует, и все боги — это плод воображения».

0: Это был очередной выпуск восстановленных из архива передач Радио Ватикана прошлого столетия о странах за железным занавесом.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!